0: Маленькая капля из маркбоштанной тюквы.
1: Germany 452
0: double. 452 clear.